0: Пускай нам будет
1: бандитч.
0: Как иногда все нужно поменять.
2: I'd be right happy to.
3: Fancy
4: my car.
0: Что было между нами.
5: Boy next door.
0: Вечерная.
6: Do ain't no fun.
7: Stick finger in my ass.
8: I'm fucking cut.

0: Ты воин света, который остался.
1: Геймбой. Геймбой.
2: Game door, game boy, game boy.

0: Расцветный.
1: Boy next door. Attack.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
0: Бедненький.
1: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
1: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
1: Gay boy.
4: Бедненький.
1: Gay boy. Fisting your ass. Gay boy.
0: Шоколадное.
1: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
1: Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
1: Дик.
0: Дик.
1: Gay boy. Gay boy. Ass. Дик. Gay boy. Gay boy.

0: Богу. Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master
0: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
1: Slaves
0: просят
1: some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я
1: boy next door
0: не ты, но

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

0: Семен Орсенс.
1: Пламя.
2: Красная мука. Бывало, курили донской
3: такой. Или fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто.

то, что кому-то интересно. Это здесь, второй этаж, приехали и запись сразу, тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто...

0: бьет, и это мой щит. Твою дальше вижу в свете огней.
1: Здесь луна,
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхаю, я не свой, будто дернул кто, сзади дует мой.

0: Прибавь мне
1: 300.
0: Я не прикасаем. Я не люблю этих ведь мы не
2: do anal.
0: И я своим называю
2: Dungeon.
0: Only знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
3: семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
3: семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking.
0: Ведь нету
3: семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
2: Dark.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткакс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция У. Возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта сирена на максималках.

0: Следующая песенка. Вернемся к нашему Роберту Льюису и Стивенсону. Значит, следующая песенка называется «Вересковый». Она посвящается всем музыкантам, которые знают секрет Вересковой. Но в отличие от этих, не хранят его. Да, щедро делится.
1: Hello, brothers.

0: На днях решил разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: Boy,

Но не совсем. В больничке корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

крики, проклятия, вопли. Ну еще, и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: 6.
1: Никакие не помогут любить по-настоящему. Я теряю
2: мысли
1: каждый день, с которыми общался. Увидели
2: Мол Лейкс Клаб.

0: dungeon. Yeah. Do anal.
1: Я ночью на картонке с высокой горки. Я не чувствовал до этого долго. Я почувствовал живой.

0: полюбил ли я себя, я разлагавшийся
1: in dungeon,
0: я покалечивший
1: my fucking anal,
0: хватит
1: bondage,
0: затравленный как я был к себе жесток, мы опоздали на вот, но нахер

0: Seriously,
1: do
0: hey, no.
1: Suck that toxic.
0: Мне не нужно.
1: And
0: чтобы за
1: System.
2: Boy,
3: Billy,
2: Michael.
0: Ты бы дом подарили.
1: Любовь.
0: Russian.
1: Значит, Dave.
0: Говорил сам Джонни Депп. За меня горы стоит лишь.
1: Naked.
2: Or dead.
0: Будет хоть.
1: Amazing.
0: Would I fall?
1: Не так, а?
0: Этот мэп.
1: My brother.
0: Этот мэп. Уебан. Я ночью.
1: Tiny
2: dick.
0: Трачу на.
1: Gay boy.
2: Bikini.
0: И мне давно пора к врачу.
1: I love that
2: horny
1: pee.

0: swallow my cock.
1: Но если нет, то заплати за пост.
2: Ass we can.
1: Смотря на
0: dick.
1: Смотри и удивляйся росту. Мой секрет в чем, я не знаю, ведь я просто
3: performance artist.
1: Просто на районе я стал.

0: ты закатила, но не понимаю, мне тоже так не хватало.
1: Ой,
0: это там на книжной полке вроде завалялось.
1: Бандич.
2: Но хватит, чтобы

0: anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора. Багажник и
2: семена.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя. Причина веская.
3: Ты че такая дерзкая?

0: Smash, didn't you?
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Ain't no.
0: Пожалеет, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: 300.
1: Это скин.
2: Вот ты прикинь, челы что-то там на гоня, да? А я за один
0: 300 бакс
2: получил, бля.
0: Бакс.
2: За
0: майком.

0: The semen.
1: Сладко.
2: Эй, но.
1: Глупо. Not, I'm not
2: fucking coming.
1: Пропадаю.
2: My ass.

0: Давай.
1: Не пересекались пути, лучше б не спала она у него на
2: груди. Дико-дико-дога.
1: Никогда не гаснут огни, они встретили друг друга, разорвать на куски.
3: Latex love.

0: Finger.
1: У тебя
0: fucking coming.
1: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal. Celebrate and suck some dick.
1: Сегодня
0: fisting
1: для
0: всех. Oh yeah.
1: В руках твои
0: семена
1: на фольге. Обнимет
0: мягко,
1: но трудно держать в себе. Вокруг
0: the lash of the spanking.

0: Раз шесть. Прыгать на совсем забыть. Найти на мозги.
1: Он здесь.
2: Поймать,
0: весь мир разрисовать.
2: Родную
0: достать.
3: Oh, yes,
0: легко

0: Bad cock.
1: Subway Diddy.
0: Bad cock.
1: Subway Diddy.
0: Bad cock.
1: Subway Diddy.
2: Dick.
1: Любого Алиса поместится внутри.
3: Поместится, поместится, поместится внутри.
2: Latex glove.
0: Two bad cocks.

0: Dick.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Ли я дрожащий, ли
2: семен
1: имею? Ищу вы
3: coming.
1: Наши мальчишки. How much is the
3: fist?
1: Ты чего так в России?
3: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский
3: come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского
3: anal?
1: Отчего
3: не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
3: Whoa.
1: Туда уходит детство. Если
3: sex
1: на Марсе, что нам
3: swallow
1: в Греции? Я, yeah. Что
3: dick
1: грядущий
3: ass
1: готовит? Сколько же стоит
3: gay fisting?
1: С чего начинается родина, жизнь или
3: $100?
1: Почем

вырванный трек. Людской молвой мечтать. Бой за права, не права, бой за права.

0: come. Ouch, oh, that hurts.
1: Missing anal.
2: Semen.
1: Oh, master.
0: Two bad cocks.
1: Bombs.
3: Рядом турецкий
1: фингер.
2: Так.
3: Бой next door.
4: Подъедут где-то, где звонят.
2: Семен.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal fingers. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen.

0: ты так не интересно.
1: Так, а ну залезай.
2: На себя бич все вовде. Он
3: стоп.
2: Весь насквозь пропал. Мокрый я пропал.
0: Я не из ваших,
1: а я не из наших, соси молча.
2: Руки
3: так.
2: Я горю, щипни. Он
3: семен.
2: Убрал. Зачисленный тугой.
3: Тут вы в дяде.
2: Тут вы в дяде.
1: Жалкий кусок мяса.

0: Нейно.
1: Эшетрон кажется живой. Я пускаю по миру с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
0: Come,
1: мы заковали в цепи, теперь его таят, это яд отдает фабрика.
0: Лица
1: как река. Мы история нелепая, воспетая на века.

0: the semen.
1: Из нечего дышать.
2: Не терять. Deep dark fantasy.
1: Мне сложно, мне
2: horny, wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
0: the semen.
1: Зависим. Будто игры по эксу, коли смерть на сетки трек.
2: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависимо, значит мне
2: horny,
1: мне
2: wild.
1: Мне весело.
2: Hot load.
1: С неба хмурого.
2: Full master.
1: На завтра строю план.

0: всю жизнь ищу в горе. Одиноку
1: The semen
0: and Coca-Cola выпадает случай. То одни вине, другие, что с кем
2: Fisting ass
0: не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто
2: обсуждают
0: люди, не понимая, скалят, как бешеные
1: Bad cocks.
0: Свой же тянут поводы, по всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них способны выпирать ошейники.
1: Darn entities. Horny.
3: The wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
3: зависит. Будто игрик по эксолку. Я смерть заносит китрань.
1: Так, а?
3: То важно не терять его не весит. Есть я зависимость, значит не...
1: Horny.
2: Wild.
3: Не терять.
1: Darn entities.
3: Мне сложно, мне...
1: Horny.
2: Wild.

0: Boy next door.
1: Стал злым и дерзким, как
0: anal.
1: С этим можно, а чего?
0: Suck dick.
2: Невский.
0: Stick your finger.
1: Мне тревожно.
0: Master.

0: читаешь сводку.
1: Gay website.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты преступляешь.
3: Anal.
5: Свой
6: и dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Billy Harrington.
0: Торгую я.
3: $300.
0: Требую стиля.
3: Nah, girl.
2: Don't coming.
3: Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.
3: Nah, girl.
2: Don't coming.
3: Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш.
1: Улица дворов.
0: Лишь
3: Семен.
1: Тлеют, тлеют.
4: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Алло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
3: Не ищи для твоего умысел.
1: Faster.
3: Просто привыкай, малый
4: бомб. Slay.
1: Thunder Nasta.
3: Первый
1: sex. Fucking coming. Move your tongue up.

футболки с гачи-принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Game. Okay.

0: Я не верю.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up. Next door.
0: Ты слышишь?
2: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Oh. Подсохнутый.
1: Bad cock.

0: У тебя нету
1: семен.
0: Пенис тоже.
2: Дольно, не грусти. Значит, есть куда расти. Заданим
3: Play with Zach.
1: The semen
2: Путин.
1: The semen
2: Путин.
4: Gotcha party. Gotcha party.

0: talk. Big bad talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы.
0: Без
2: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандидж
2: в голубых глазах
0: торжества. Как
2: упоительны в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
0: фанслэйси. The semen.
1: Billy Harrington.
0: Cock. Big bad cock.

0: пускай любовь
1: Dark Fantasy.
0: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
0: упоительны в России
2: Big Bad Cock.
0: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.
0: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.

0: Start out to see.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы
2: Duano.
1: В школе
0: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
2: секса.

0: Dungeon.
1: Всем постам я увидел, что это действительно
2: Van Dark Home.
1: Он завернул.

0: Папа. Fucking coming.
1: Я иду такая вся.
0: Fingering.
2: Oh. Семена.
1: Душат, душат, я плену.
0: Gay bondage.
1: Но иду такая вся.
0: Fucking coming.

0: just fucking
1: pants.
0: Suck dick.
2: Fisting 300.
0: Anal.
2: Fisting.
0: Конечно же. Yes.
2: Дайте мне
0: Luba. Fucking
1: pants.

0: asshole master. Anal.
1: Gay boss.
2: Gotcha.
0: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который
1: Разец.
2: Ласкает. А я
0: suck dick.

0: коні.
1: Dungeon Master.
2: Сакута бы не в себе дай.
3: Снова
2: в руки поломанные детали.
4: Я твоя
2: рассыпался под
1: next door.
2: Не вспоминаю и будущего не жду, раз тогда это мне
1: спят как.
2: Тут еще

0: little oil.
1: Semen.
0: Gay.
2: Поворот. И
0: Бека.
2: Ревет. Что он нам несет, да неважно, но сожми.
0: My ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущим, завтра оставим же.
3: Billy Harrington.
2: А там буду.
0: Suck dick.
2: Я где упавшись.
0: Full dungeon.
2: Come. Перед полусобытием.
0: Anal.
1: Bad cop.
3: The spanking.
2: Сетки.
0: Sex.
2: И нас не было никогда, ни в то утро, ни в этот день, нигде я не
0: пестый. Boy.

0: Повзрослевший старый ночью проходил, на кухне разлил он эликсир и лишь проговорил:
1: Do you like what you see?

0: Бо данжен
1: бомбы. Порвались сети по ноге.
0: Бомбы.
1: Касались роли типа полной отрываешь.
2: Лапоня.
1: Старик.
0: Да, да, да,
1: да. Кривые.
0: Бомбы.
1: Сомнать свои могилы. Ну, на это.

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
3: Of matter.
1: Помогло.
0: Semen.
4: Maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: ночной
1: кто-то рявкнул.

0: coming. Swallow my cum. У них в моде друг другу
1: fisting.
0: Кто кого сегодня
2: spanking.
0: Каждый блядь. Мы в фибролисис.
1: Dungeon. Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: anal.
0: Становится все ниже. Пэрис теперь в Париже.
1: Anal.
3: Fisting.
1: Finger.
3: Stick.
0: Swallow. Cum.
1: Boy next door.
0: Fucking coming.
1: Fucking deep.
3: Dungeon master.
1: Make me cum.
0: Хо-хо-хо-них.
1: Oui, oui.
0: Ха, мы притащим.
1: Yeah,
0: не то, что...

0: понимаю, как можно с так называемый залезть в Dungeon. Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
1: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю. И после того, как я опустошен, я ощущаю, что будто мне все делают. Но все равно испытываю чувство вины. И я хочу просто спрятаться от тебя.

0: lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом, не кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants. Yeah.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: This thing is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: dick.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

war fucking coming. Слева взорвал я катаюсь. Нам не лучше. Ain't no.

Сэнди с тромбом, станет тебе гробом, если ты мог громко. Я просто тут это боксов танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это боксов.

0: сижу на
1: камушке,
0: ла-ла-ла. Где ж ты, моя
2: пушка?
0: Тут и там, чтоб не
3: любит, да.
0: Ты мой
2: пушка.

0: сижу на
1: камушке,
0: ла-ла-ла. Где ж ты, моя лапушка? Тут и там ищу, чтоб не...
2: Любит, да.
0: Ты мой попыль.

0: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
3: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
3: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Fat cock.
3: Dungeon Master.

0: нашей игрой, в нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
1: Wee-wee.
0: Узнаешь
1: Just bondage.
0: Ты один, потому что...

0: Попытаюсь понять
1: секс
0: или даже принять
1: finger in my ass.
0: 300 bucks. Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять попытаюсь
1: swallow my cum.

0: Taste the dollar to play my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny,
1: неспроста вспоминаешь об
0: anal.

0: Fisting of your ass.
1: Ты как раз платок, а кричали мне ништяк.
0: Bad cock. Fisting of your ass.
1: Ты как раз платок, а кричали мне ништяк.
0: Bad cock.
1: Один раз.

убежала. Совсем дно. А печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: переживал ништяк.
1: Так, как?
0: Вот так заразом все я попадал на
1: сак.
0: Но я не переживал ништяк.
1: Так, как?

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: сам дек.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: That так.
1: И я люблю
0: сам дек.
1: Я отменял
0: сам так.
1: И он yes. уже в

0: Do anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
0: Так.
1: На...
3: Ass.
4: Мелькают
0: семен.
4: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
4: Через век. Я понимаю с сожалением. То был
0: Loop.
4: Любимый.
0: Love your head.

0: Do it.
1: В порядке.
0: Do it.
1: Тебя.
0: Spanking.
1: Тебя.
2: Fisting.
1: Гладкий.
3: Leatherhead.
1: Мы вошли за него.
2: Door.
1: Мы специально прогуляли.
2: Party.
1: Или как я качали. Ты был сутка.
2: Fucking coming.
0: Do it.
1: Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке.
0: Do it.

Тематикой, но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT-дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: сна мне прокатись.
1: Его от больших.
2: Boy next door.
1: Там, где нет дорогих.
3: Fucking slaves.
1: Там другие люди.
3: Fuck you.
1: О которых совсем не поют, не снимают про них.
2: Sex.
1: Ведь они не в формате.
2: Bondage, gay website.
1: И не пишут про них.
4: Letterhead.
1: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
5: Билли Харрингтон.
1: В барах они не бывают. И в соляриях...
2: Don't do anal.
1: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
2: Dungeon.
1: Культуру. Не сидят в контактах...
5: Нико Долга.
1: Они...

0: Backups или Boy Next Door.
1: Скажи мне, что нет.
0: You ain't no.
1: Не в жизни ни разу. Это первый.

0: played Wednesday.
1: Заново тут по частям, да, давно отчасти. Тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

шалят по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато рассказать.

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно.

0: Сегодня ночью в старинный дунжен горит как будто правда бывает перед
1: бой.
0: Эссенция разливается волшебство. Законы не умещаются в голове. А дальше больше выходит, встают в ряд.
1: Performance artists.
0: Скульптуры певчих.

0: ты тут до середины валю с ног. Старинный путь. Ну, наконец, внезапно кто-то, стоявший сзади в руках, меня хватает и тянет волоком. Мне говорили все эти
1: гайки,
0: дурной спорт. Предупреждали
2: светиться.
0: Но посмотрите, какой теперь у меня
2: бэд хак.
0: Бьются в моих рассудках.

0: Эй, но...
1: На утро кто-то меня разбудит, нальет.
0: Come.
1: Я выпью залпом, как будто это... И кто-то спросит, где пропадаю я...
0: Костина.
1: Когда весь город дрожит, а нажитым...
0: Сак.
1: И я сознаюсь, что ночью горит...

XSG тематикой, но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебя отбора подарю. Пока ты...
0: Гей, веб-сайт.
1: Старистем! Или... Толпе, как и всем! Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу.
3: Фуа! Фуа! Фуа!

0: Do anal.
1: Я дам тени. Почувствую.
0: Come with that cock.
1: Позади. Раскрытие дам тебе.
2: Сапшен.
1: Не плюсанен к моему.
0: Семен.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилит задолбю.
3: Billy Harrington.
1: Стоит уж давно.
4: Get your ass back here.
1: От меня вид.
0: Boy next door.
1: Может даже.
0: 300 bucks.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's a fucking deal.
1: Я такой, это ass. Такой. Ну да, может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up on him.

0: геймбой.
1: Кое-что простое стоит. Letter. Золотой, сразу видно, что герой. Прости нас,
0: brother.
1: Слейтские повадки. Живем мы так-то тут.
2: Backups.
1: Не сладкие. Ты пойми нас, ладно.
2: Maggot.
1: Кормить нам надо. Сбежали к низу.
2: Dungeon.
1: Но воздух выше яда. Не
2: вижу,
1: все отрадно. Люблю, как
2: Семен.
1: В одной держу я другой в
2: карулику.
3: Fucking coming.
4: Your whole life, I
3: fucking coming.

0: Тестинг. Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
1: Знаю, что... Suck some dick.
0: Другим. Лучше...
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: теперь. А он тебя говорит, что ты ночами гей вебсайт. Все распряжимает, а я мучаюсь от
1: тестинг со своим next door
0: фотографии.
1: Dungeon Master.
0: А тебе напомнит, а он тебя
1: говорит,
0: что ты ночами
1: гей вебсайт.
0: К сердцу.

какой-то гей веб-сайт. Сердце прижимает, а я мучаюсь от... Testing. Со своей... Next Door. Фотографии. Dungeon Master.

0: мной.
1: Именно.
0: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь Dick. Не понимает, что я не люблю.
2: Fucking coming.
0: Рано утром для меня бывает трудно эти первые.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Next door.

0: bag next door.
1: Fuck. Slay. Поцелуй. My ass.
2: Ведь нам это нравится. Победи
0: моей. Gay website.
2: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website. Ah.

0: bad cock.
1: Master of horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: Yeah.
3: Boy next door.
4: Yeah.
3: Boy next door.
4: Yeah.
3: Boy next door.
4: Yeah.
3: Boy next door.
4: Yeah.
3: This thing. Bondage master.
0: Okay. Я не знаю, почему я решил.
3: Anal.
0: Может быть, все потому, что пись. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже эгель, я вас априори выше. Я в жопу долбил.
3: Boy next door.
0: Джин, а я Аладдин.

0: В прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
2: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
3: Моя знакомая пила в
2: Dungeon.
3: Какой-то
4: семен
3: и попадала в астрал. Или как там это называется?
2: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
2: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
2: in ass.
3: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
3: Так. И что ты видел, когда съел?
0: Да, Ян, что ты видел?
3: Мой
2: penetration.
1: Последний.
2: Penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
2: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую. Я до утра играл. Неделю. Ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
2: день?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
3: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе, был первый, о ком я подумал. Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорила эти
2: секс-парти.
3: Были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
3: Если ты растягиваешь, то он перестает быть
2: amazing.
3: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном. Если постоянно переживать этот
2: секс,
3: он потеряет свою ценность.
1: Завтра.

Sunday night, bro. Прошлое, ностальгия, крешлями тянется в окошко. My car. Знакомо, это то, что ты рвотовась на выпускном. This тихо, третий курс, подгорода. 300

0: так всяко, ну как раз, чтобы накинуть грустно под пианино из
1: 2010-го. My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.

0: быть таким.
1: Как ты?
0: С детства не умел, видимо, такой.
1: Dungeon.
0: Мой удел.
1: Dark ass.
0: Да что?
1: Dark ass.
0: Вечно.

0: do anal. Dick. Ass.
1: Направлю взор, может она ждет.
2: Fuck you.
1: Это вздор, не сдав диких.
0: Камнем
1: брошу свой.
2: Boss.
1: Это мой.
0: Anal.
1: Заключительный.
3: Top load.
0: Suck your dick.
2: Please.
0: Come. Stick finger.

0: That turns me on.
1: И мы только вдвоем. Ты несешь.
0: А так.
1: На руках. И я уже.
0: Swallow cup.
2: Ganging up.
0: Dungeon master. Fucking comic, man. Do

0: Tak.
1: I w będzie.
0: Oj.
1: Po pamięci.
2: Oj.
1: Пойдет развращен и вместе закушит с той девочкой что-то давно.
0: Subject.
1: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: Когда
1: this thing ass.
0: Но не очко.
1: А $300.
0: Там под окном
1: закат. Latex glove.
0: Танка. И все, что недолго, моя
1: ass.
0: На.
2: Я fuck.
0: Здесь, хоть
2: fuck.
0: Здесь, как мне твоя
1: bondage
0: нужна. Уладь.
1: Next door, semen.
0: Этапом из
2: немедленно
0: лежит на
2: шоу
0: тяжкий
1: ком.
0: Владимирский
1: next door semen.
0: Хотя я
1: this thing ass.
0: Но не очко
1: really
0: губит.
1: $300.

0: тяжкий кал.
1: Владимир Сектор Семен.
0: Хотя я
2: Пистинг Ас
0: разменена, но не очко.
2: Ой,
0: губит.
2: $300

0: Алугасия.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Das Dutch.
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я. 300. Вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: My dick.
4: Опущены. Скольки.
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: Semen.
1: Как?
2: Ты стала сексуальней.
1: Fucking coming.
2: Тебе так идет мой
1: fisting your ass.
2: Тебе так лицу мой
1: garbage. Latex gloves.
2: И твоему новому
1: master.
2: И твоему новому
1: master.
2: И твоему новому
1: master.
2: И твоему новому
1: master.

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh, master.
1: Я больше не вернусь.

0: can't dick foreplay.
1: Я иду в компании таких.
0: Ask we can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дай рот.
0: Ask we can't dick foreplay.
1: Я иду в компании таких.

0: достигнал.
1: Остал от държаци. Кажется, что нам не оставили.
2: Ты
1: на парни, когда я безучастно смотрю.
0: Bad cock.
1: Кажется, что я
0: gay boy.
1: Да, я дышаться, я ненавижу.
0: Секс.
1: Вывозить, я трехлетней давности себе ждал бы. Распускаю сопли и руки на
0: бандаж.
1: Никогда не распускал. Собираю
0: rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего. И дальше будет
0: spanking.
1: Но больше не
0: penetration.
1: Лет.

0: страшно. Рисую тебя,
1: Latex Club.
0: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
1: Sex.
0: Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему
1: Stiff finger.

0: Корнями вырвал голову. Ебануты на голову. Дарил в голову. Корнями вырвал голову.
1: Hello? Rich Hopkins Morris. Sorry. Password. Come shaft.

0: Раз бежим.
1: Stick your finger.
0: Главя режим.
1: Full master.
0: Не 4G. Рядом ни души. Только
1: finger.
0: Долит.
1: Back action.
0: Вши никаких.
1: One,
0: всюду только 5.

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: latex glove and ass. Yum, the wrong boy next door. So horny. Sex.
1: Семен.
0: Пенис тоже. Больно, не грусти. Значит, есть куда расти.
2: Заданим. Play with dick.
1: The semen.
3: Путин.
1: The semen.
3: Путин.
2: Gotcha.
4: Party.
2: Gotcha.
4: Party.

0: fucking slave.
1: Boy, так когда ты где-то нет никому за тебя делать, ты заведешь какой-то там, ну,
2: boy next door.
1: Там, не знаю, какие-то речку может делать, ну, с кем разделить, поделиться,
2: bad cock.
1: С кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот
2: принесешь.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падает только
0: $3.
1: А у меня

0: жирный труп. Толстый мой, притолстый мой, жирный.
1: Бой.
0: После молока налью тебе.
2: Комча.
1: Сокшен.
0: Осторожно, не.
1: Свалло.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
1: Ауч. Уи-уи.
0: А потом насыплю тебе.
2: Титхаблот.
0: Самый длинный в мире будет твой.
1: Простейт.
0: Сделаешься ты большим-большим.
1: Дуэй.
0: Буду я тобой гордиться.
1: Smack my balls.

Morris. Так было тоже, только ты еще не знаешь о том, как будешь coming. That turns me on. И вроде те же гайки в твоем плейлисте, но уже не они.

0: Бандич. И в этих бандичах Витя увяз. А где-то до рассвета спит в
1: Latex Club.
0: И перламутром красит
2: ass. We can't.

0: Dungeon.
1: На и в безнадежной пробке я себя нигде не...
0: This thing is
1: suck dick.
2: Oral cum shot.
1: В ледяном подъезде мой никуда не ездит, а мне так хочется быть, знать, что я кому-нибудь не... И я всегда испытываю, там, где я могу.
0: This thing.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь oh. Я не знаю. Лишь хочу
0: this thing.
1: Своих много
0: finger.
1: И на взлетке что
2: именно
0: bad cock.
1: Отлетали
0: swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай
0: yes. Вместе fucking coming.

0: смог ли, ты сделала
1: stick finger ass.
0: А я не знаю, смог ли достроить, несмотря на все этот любовный корпус кого-то разлучает, и нас разлучит.
1: Да, да.
0: Если скорость
1: ain't no
0: наши
1: not going.

0: Мягко.
1: Да, да, ты не жестко. Слово теперь мне стало тезкой. Буковский тоже, но не с таким уж лоском. И кто с кем в тележке?
2: Boy next door, swallow my cum.
1: Я буду, sorry. Ты будешь,
2: sorry, it's all for was.
3: Даже ты за первое.
4: We can't.